легком ще върнете избранят вас. Ширмакарът уранян. Ев, бъдбутям меч Анкам и Евес. Хайга, аз саке цил пеле, теб и неде, пелинтем. Ев, пеле ти да баст, керинингав. Айо, мер бъдбутям ангелатарсе, чиш! Майстрам трин оре. Джист! Хайди, асага зарим бес, вежрагам, андари дали еван тарц. Лор хуни меч мадав. Ев, туранизм ярчев, конаре сам полоре. Лезу, мшагуй, таскайн дегаракир, бади врадилим полоре. Ев полорин, ачки нарчев, мек покрик жоговорт, деса вот кигенал, ев ваше сел, бабутян чарикин. Айс вачин, зрахагир нелнанг менг. Айс вачин, Андери дали, ух дагир нернанг менг. Занир скез. Тун ашхарага лучнер вен джан пайлар. Болор пошия цан. Тунг шарвагес, хавер лучян койерте. Евг шарвагес айн канаден, ор канаден аржаниес. Вай айн оре, ер формер агэгэ, эскэси тулнал. Ев мерен арцагац неде, аврвас пампушти вес, ир неде мера шимьяйн неде. Вай мес, ер фор татринг мэнк мес джачнале. Ев татринг, Менг мези аржани лале. Ефима хос ангаха пар разматаштерен. Ур менг не да саге цинг. Еме жагаде парсам парсруха бартус яганг. Ишпес махван антунте. Недват сасузита витен. Вор Аства за Марго Челов, тотабец, аммен, пърнадък пърнаган, Мишолчев, тур садкец, Бакбутян, темим вра верестин. Хорсутян бахе, норен, мерарчев не сагайн. Ересун, хазар, калагуси, километр, хаястанунинг. Вец милион, хай, хашвенг. Мер хайрик покре, бахтадман безерун. Сагайн мезе, бахтадман покрерун. Межо овурту покре, бахтадман мезерун. Сагайн мезе, бахтадман покрерун. Еваси гатер, канагаган и Маздов. Ев, ашхариме чега хима, гъгъгнем чега хима, жоговурт ма, аск ма, ворир хамранкин, гесен авелин, тус унина и рахиникен, ив и рахиникин, ерек чорорта, тус муна ир, белаган сахманерен. Айс айс бес лалов антерц, Чега аск ма, бедаган орен, амрабум тваз аск ма, шадму беду чур унецог аскер иск селгузем, ворчнахан цин мези.